А в Фрайбург без критики раешь летаешь, не умлей на кума. Не умлей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а он на азаде ухачу шейдет.